не сдержал впервые сын собственного слова. Он не знал, что на войне, где не ждут прощения, до утра дожить труднее.

Я сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

Да везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

Вот течет между лопаток, и не спят уже три дня. Ангелы из медсамбатов здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал, ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Я сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял. И он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: Харьков Z. Малиновое сердце России.
1: Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слейка из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без блока, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть чтоб выпить повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали,

0: кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радио Харьков Зет.

Ее раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать два, ать два левой, ать два.

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Радио

Для героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

взяли беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой, России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один. На подвиг смелый в нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. На подвиг смелый в нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. Как матери любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою всегда любить. Извечный бой, России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один. На подвиг смелый в нас

Радио Харьков Зет. В Москве 6 часов утра. Харьков Зет. Нас слушают, нам доверяют.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сейчас мы готовим птицу к вылету. Птица приходит готовая, на нее нужно установить только винты и аккумулятор. После того, как винты установлены, ставим батарею, запитываем птицу. После этого инженер устанавливает штатного ФБЧ, и птица готова к работе. За эти сутки нашими расчетами были сбиты 3 бабы-яги, одна Р-18 и две Р-34. Благодаря действиям наших расчетов противник значительно ослаб в применении коптеров Р-34, разведчиков. Небо мы почистили на нашем направлении очень хорошо. Противник уже иногда просто боится залетать в нашу зону ответственности, потому что знает, что будет уничтожен. Сейчас мы работаем на Константиновском направлении. Основная наша задача – это прикрытие с воздуха наших штурмовых групп. Мы не даем противнику их обнаружить и уничтожить. Сбиваем глаза противника, это коптерного типа дроны. Сбиваем Р-34, Р-18 в простонародье Баба-Яга. Сбиваем дроны на оптоволокне, причем не потеряв птиц.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами.

0: туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
1: Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил, ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

любовь цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет, а надеюсь, не пройдет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На последней задаче был у нас закреп. Успешно дошли, закрепились. Противник после этого пытался выбить нас, после чего был уничтожен полностью. Задачу мы выполнили. Ходили двойками, все по команде. Командир отделения дает команду. И в боевом порядке справа-слева заходили. Обошли, застали противника врасплох. Заходим также, когда задачу ставят, заходим в туманку, в дождь. Тогда противник, в принципе, не ожидает, что мы можем прийти в эту погоду, потому что условия погоды не позволяют. Но мы выполняем поставленную задачу. Можем пойти в любую погоду. После первой гранаты, когда закинули в блиндаж, противник начал стрелковый бой принимать. После закинули гранаты и максимально аккуратно зашли, зачистили и заняли опорный пункт.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 7 часов утра. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный, жизни обеих ничего не угрожает, по восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: ЗУ-23 стреляет калибром 23 мм. Разрабатывалось для низколетящих и высоколетящих целей, в основном вертолеты, самолеты, и также работает по наземным целям. Осколочно-фугасный трассирующий и осколочно-фугасный зажигательный трассирующий стреляет. Заряжается лентами, специальная машинка для заряжания. Каждое звено, все заряжается вручную. Есть и 50 метров, есть и 1,5 километра, 2 километра. Близко, далеко, как удобно, так они летят. Ну, я думаю, она где-то в середине стоит. Потому что со всех сторон у нас работают мобильно-огневые группы на пикапах с ПКТ. Как бы они стоят и за нами, и перед нами, и по бокам. У ЗУ большая огневая мощь. В связи с ее высокой скорострельностью можно сделать большой пучок осколков, облако осколков, так называемое. И тогда беспилотник попадет в него, и вероятность сбития будет очень велика.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой к своим семьям целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С РПГ в закрепе для обороны, уничтожения также живой силы противника, также тяжелой бронированной техники противника, легкой бронированной техники противника. Все зависит от боеприпасов, которые находятся на позиции, и техника, которая подъезжает. По живой силе есть определенный вид боеприпасов, ОГ-7В, осколок, так называемый, работают им по пехоте, по скоплению пехоты, по одиночным целям по пехоте работают. То же самое, как ВОК. ВОК-17, ВОК-25, осколочный боеприпас. Ну, смотря в каких направлениях тоже, все зависит даже на наших направлениях. И на МАКСПРО пытаются подъехать, и на пикапах, на всем пытаются. Даже мотоциклы, все это используется, как бы, просто не в таких количествах, как раньше. Это одиночные цели, которые у него задача какая — подъехать, оставить пехоту и удалиться на безопасное расстояние. Подъезжают к опорному пункту, накрывают огнем с крупнокалиберных пулеметов. При этом идет высадка десанта, десант выходит, БМВ-ки разворачиваются, удаляются. Задача такая.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

до Берлина, прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил,

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

теперь ни о чем не грущу. Для тебя я судьбу укрощу, укрощу, как лихого коня, потому что ты любишь меня. Я иду по счастливой тропе, я всю жизнь посвящаю тебе. Не боюсь я ни бурь, ни огня.

Живут бок о бок, коротая век. То мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Занимаемся слаживанием, занимаемся, скажем так, более опытные воины накатывают моторику для вновь прибывших, то бишь, чтобы люди друг друга понимали, вот эти вот команды «иду», «держу», «красный», «зеленый», и они в бою не применяются, это для того, это здесь, на полигоне, ну, условные слова, условные обозначения для того, чтобы люди понимали, что они должны, ну, то бишь, свои действия они проговаривают, чтобы в дальнейшем потом не демаскировать себя во время боя такими словами. Уже именно вот занимаются слаживанием.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пискуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мама отнеслась с пониманием, конечно, но тоже переживает. Каждый день пишет, спрашивает у меня. Отец тоже воюет. Я приехал в подразделение, ну, уже сюда. И я знал то, что он служит рядом со мной. Я отпросился командиров сходить до него. Пришел к нему в подразделение, он меня увидел. Сначала обрадовался. Ты что тут делаешь, что тут забыл? Я говорю, вот, подписал контракт. Но он отнесся тоже с пониманием. Знает то, что это самая перспективная работа сейчас вообще в войсках. И он принял это, сказал, ну, работай, изучай. Действительно, на год, то есть по своей инициативе ты можешь продлить его. Каждый год я продлеваю контракт, когда езжу в отпуск, продлеваю академ. Перед каждым моим уездом они желают удачи, чтобы вернулся жив, здоров, условия замечательные, мне все нравится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Проходит день за днем, за годом.

Чтоб жизнь от будней прояснилась вдруг, чтоб вихрем закружило все вокруг. Однажды день такой приходит и говорит нам сердце стук: любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши, ты можешь опоздать, ведь до любви рукой подать, ведь до любви рукой подать. Проходят дни, и замечаем мы,

неудачи можем забывать и вновь свои ошибки исправлять. Когда понравится нам кто-то, нам сердце говорит опять: любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши ты можешь опоздать.

В Москве 9 часов утра. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Зет. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, сквер и санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Команда отработать по укрепу. Быстро собрались, загрузились в конвейер, навелись. Поступила команда, что глаза в небе, все, работаем. 5 в цель. Цель поражена, работа прошла успешно. Все, экипаж слаженно, быстро отработал. Отработали все и замаскировались. Так как мы работаем 24/7, за последние 2 недели было поражено несколько укрепрайонов, пунктов БПЛА и живой силы пехоты. Работа проходит быстро, четко, слаженно, так как и должно быть у экипажа.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник стал огрызаться очень сильно. Пытаемся давить его, да, и давим. Наши все парни молодцы, все стараются выполнять свою задачу поставленную. Все, команду дал, они пошли. Всегда на радейке с ними на связи. Птичка постоянно висит на каждой открытке, наши контролит. Смотрит, чтобы не было ни живой силы противника. Средств БПЛА сразу. Только средства БПЛА подлетают, наши тоже сразу начинают работать по ним фипивишки. Баба и по бабе Еге, также по фипиви, по крылатым, по мавикам. Как бы поддержка всегда есть и со стороны офицеров, и со стороны командования, и со стороны младшего звена командования. Как бы все стараются всегда всем помочь, младшему звену, который приходит.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

Москве 10 часов дня. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я являюсь оператором БПЛА коптерного типа, разведывательного. Соответственно, занимаемся очень интересным таким делом, разведкой местности. Кто более технари какие-то, они становятся операторами-саперами, то есть в ударных подразделениях и работают в команде с пилотами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор, женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области, такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части. Сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Yeah.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я родился в Иркутской области, в городе Тулуне. Поехал учиться в Иркутск. И на втором курсе я принял такое решение поучаствовать, подписать контракт. В войсках беспилотных систем очень многое количество молодых людей, которые могут стать специалистами в той или иной сфере. Каждому здесь найдется место, где он сможет себя проявить и принести пользу своему государству, своему отечеству.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

В Москве 11 часов дня. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в 3 селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия. Но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия. Но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Отцу, мне поверь. Разве нам нельзя доброй весной встретиться? Ведь совсем не зря

Поцелуй, поверь. Если ты мой друг.

Москве полдень. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы разбрасываем листовки, которые показывают солдатам ВСУ то, что им нечего бояться при сдаче в плен. Были люди, которые именно сдавались с этими листовками. И в моем подразделении так было, и я слышал, что в других подразделениях тоже бывали подобные случаи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мне предложили специальный контракт, то есть именно спецконтракт по поводу БПЛА. Хотел сначала я пойти на обычную строчку, как все.
2: Сейчас, в данный момент, мы заливаем прошивку на датчик управления. Мы проверяем именно сам, как работает именно джойстик.
1: Я именно решился, почему? Потому что все-таки, во-первых, идет интерес, начинаешь практиковаться, учиться, и из-за этого приходит и сам опыт. Надо, как говорится, привыкать, потому что это же не гражданская жизнь, а армейская жизнь, потому что обучает и по самостоятельности, ответственности. С командиром офицером у меня все отлично, потому что мы со всеми, как говорится, в коллективе, то есть мы все друг другу помогаем, все друг друга поддерживаем, все уважаем. У меня сестра родная и мать с родственником, то есть у меня и бабушка есть, также и крестные, крестная. Они бы здесь как раз горят тем, что я именно подписал этот контракт, который добровольно.
3: У нас все хорошо, служба замечательно идет.
4: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Течет река бессмертного полка, по улицам, проспектам, по стране шагают в ряд с портретами в руках.

Вернуться не хочу. Просто было поздним вечером темно. Просто шли другие двое из кино.

тебе я сомневаться не хочу. Мне подружки говорят, что я слепа.

Москве час дня. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самая главная наша основная задача – это закрыть небо, которое непосредственно находится на территории нашего подразделения. Вот. Ну и, соответственно, предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию России. Вот. Крупнокалиберный пулемет способен остановить. То есть, если это попадание происходит, ну, как правило, он уже падает. Либо сгорает в воздухе, либо взрывается, в зависимости от того, как попадаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы прибыли.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, это такое достаточно долгое, взвешенное и обдуманное решение для меня было. Анализировал и думал я на протяжении полугода. Помогло то, что у меня уже здесь были товарищи. Я для себя на втором курсе принял такое решение, что хочу помочь им, хочу поучаствовать и оставить свой след в истории. Учился я на факультете государственного и муниципального управления. Вот, закончил там два курса и после уже попал сюда. Семья к моему решению отнеслась с пониманием. Всегда стараются быть со мной на связи, очень волнуются, переживают, но относятся с уважением к моему выбору. Я думал о том, что это не только опыт, он еще и в виде карьерной лестницы очень сильно мне поможет. Это социальный лифт в первую очередь, особенно сейчас, когда государство предлагает столько льгот и возможности дальнейшего развития в сфере управления и в других моментах. То есть государство поддерживает, оно помогает, и я это чувствую. И очень надеюсь свою карьеру потом успешно в этой же сфере продолжить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Москве 2 часа дня. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник очень часто начал использовать ударные БПЛА самолетного типа, которые могут летать на расстояние более 100 километров. Пролет у них здесь как раз идет, потому что здесь дорога логистики происходит. И вот на этой дороге они летают, высматривают цель, работают они на искусственном интеллекте. То есть они автомобиль увидели, привязку сделали, зацепились и отрабатывают. Поэтому здесь очень важно, чтобы расчет очень быстро отрабатывал. То есть как только засечка цели происходит, расчет, начальник расчета сразу команду подает расчету, поднимается птица в воздух, все обнаруживается в небе и поражается. Счет идет на минуты, так скажем. То есть если где-то чуть-чуть что-то не успеть, то можно опоздать просто. Крейсерская скорость у него там 100-120 км в час. То есть, что позволяет нам, в принципе, спокойно их догонять, особенно на вот этих дронах, которые сейчас работаем на цифровом качестве. Их не очень сложно, так скажем, увидеть в небе и догнать, и поразить. Но если вот оператор летит, видит какой-либо борт, в основном, кстати, ударники, видит на нем Starlink, все, это сразу команда поражать, 100%. Но у расчета уже насчитывается 23 цели на данный момент, это вот ну, буквально за пару-тройку недель. Вот. В основном, конечно, это Хорнеты, потому что здесь вот маршрут логистики, как я сказал, проходит. В основном это Хорнеты, но есть и разведка, которая залетает, вот Лилеки, БПЛА, Лилека, разведчик, который сотая, большая, здесь две штуки они отработали. БПЛА Бунтарь, это матка, которая FPV-дроны заносит сюда, они с нее взлетают, и он как ретранслятор в дальнейшем потом их наводит. Юпитер H1 тоже, такая же матка. На самом деле очень эффективно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

в этой стороне или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл, песенку на волю пустил. И теперь заходит сама песенка в дома. Слышится везде тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, по утрам и вечерам. Песенка находит друзей, люди улыбаются ей. И куда б она ни пришла, ладятся дела. А всего-то в ней тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там.

если в этой песенке вам непонятно там-тарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Заходили туда стремительно, тяжело, под взрывами минометов. Постоянно птицы, глаза, от дерева к дереву, потихонечку, но продвигались. В итоге зашли на свою позицию, окопались своим боевым товарищем, слушали голоса, технику, не технику, откуда работает миномет, приблизительно с какого азимута они работают и какой отдаленности. Самая главная задача была, чтобы противник не прошел ближе к нам. Я давал наводку, и их отгоняли дальше, и они откатывались. И то бишь последний уже момент, они были уже около 2 километров минометы стали. А когда я только начал заходить, 500 метров где-то так.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 3 часа дня. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был сварщиком до мобилизации. Призвали, пошел. Надо было нам вражескую лесополку забрать. Окоп кажется, что быстро забирается. На самом деле это все быстро, но не так тоже легко это. Ну, на тот момент хорошо, чтобы не было FPV-дронов. Так бы это намного было сложнее. А так, стрелковый бой, все быстро-быстро. Перегруппировались, двое пробежали, двое заскочили. Пулеметчик прикрывает. Все как положено, все мы сделали. Самое главное прикрытие. Я бы как пулеметчик прикрывал, ребята заскакивали. Заходили мы где-то целый день, выполнили боевую задачу, потом на отходе меня ранило.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Батюшки, да, приезжают к нам периодически. Конечно, спасибо командиру полка о том, что есть такая возможность, что к нам могут приехать священнослужители, которые проходят по всем ребятам, которые могут с ними пообщаться спокойно. Это важно для несения службы, чтобы не падал дух, чтобы всегда был настрой боевой, чтобы всегда была возможность что-то сказать того, что долго держит на себя боец. Поэтому за это огромное спасибо. Ни раз не думал, чтобы куда-то в другой полк перевести или куда-то в другое подразделение. С самого начала и до конца. Все вместе собрались. Уже не один месяц знаем друг друга, уже сколько лет прошло. Вот. Ну, это как своего рода семья.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: По воле рога так случилось. И лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

делах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и вой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

самый с тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. Четыре

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

Москве 4 часа вечера. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

теперь приграничный. Нельзя закричать и вздыхать не с руки, о чем вспоминал землю роя.

себя не умела. И только когда вывозили ее, пронзившую тело земное, ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег, и вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарны.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пискуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня, получается, родной брат здесь тоже. На контракте я пришел первый. Брат через 2 месяца ровно догнал меня. И дальше уже с ним топали вместе. Награда у меня медаль Жукова. Получил ее в 24-м году после штурма. Брат тоже медаль Жукова. Мы вместе, получается, вот, так сказать, противник с точки. И как бы вдвоем нас туда назначили. Вдвоем зашли, вдвоем вышли. Был горд, так сказать, в первую очередь за брата. Брат за меня. После штурма уже отправили нас в Мослоку. Там получил младшего лейтенанта. Выполнять с людьми задачи, как бы это одно. А уже когда ты управляешь и командуешь людьми, это уже другое. Поначалу, так сказать, двоякое мнение было. Но после с братом переговорили и отправились. Набрались опыта и приехали обратно дальше сюда. Нести службу. Дома ждет жена, мать, брат младший. Очень гордятся, ждут домой, как все нормально было. Молятся.
0: Земля, воздух, где работаем? Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, сквер и санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Позывной у меня Грек. Должность командир батальона Баграмян.
2: Работает 15. Задача будет выполнена.
1: 4 друга нас, и мы в один день приехали сюда добровольцами. 1 ноября 23 года. Мы доверяем друг другу уже как бы самой гражданке. Мы очень долго вместе дружим. В Авдеевке был недолго, там, может, месяц. А так, в основном, в Часовьяре был. Там же и получал ранения, короче. 2 ранения получил в Часовьяре при эвакуации раненых ребят. Ну, так участвовал пехотинец, штурмовик. Как бы все время в Часовьяре участвовали во всех боевых действиях. Двигались вперед со смежниками, со всеми.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: этот бессмертный наш полк.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный. Жизни обеих ничего не угрожает. По восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Решил отучиться на оператора БПЛА. Выявление координаторов, как мы называем, ждуны. Мимо нас периодически катался дедушка. Как он объяснял, ездил за грибами. Никто бы на него ничего не подумал. Начали прилеты артиллерии. Чуть-чуть дедушка плохо скорректировал. Больше досталось нашим соседям, которые за нами находились. Мы решили наведаться к дедушке в гости. У дедушки, соответственно, на то время как раз только пошли дроны «Маевики», нашли разведыватель.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой, к своим семьям, целыми, невредимыми и с победой», – отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

засветит. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На данный момент я заместитель командира взвода и командир отделения. В большей степени следить за личным составом, чтобы все было нормально, чтобы было хорошо, чтобы и хватало и продовольствия, и снабжения, чтобы приходило вовремя, чтобы не было тяжелых ситуаций, которые могут привести плохой результат. Если идет какой-то заход на какие-то боевые задачи, соответственно, личный состав также привести, также расположить, также разместить по назначенным данным задачам. И в дальнейшем также спокойно вывести. Когда были выполнены полностью задачи поставленные, личный состав возвращался полным составом, каким и заходил. Вот. Ну и самая, наверное, радость в том, то, что продолжаем двигаться вперед, не отступая назад.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда скажут да. Листья и вода.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка БК до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пискуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно. У нас две смены. То есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче. Тебе не надо сильно поворачивать. Ты уже за ним идешь. Когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс. Начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
2: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

Москве 7 часов вечера. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. В общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется, своя лень, там еще что-то. Но я пытаюсь донести до них, что любая мелочь – это не мелочь. Особенно в наших условиях. Каждая лишняя секунда – это чья-то жизнь. Потому что начинает работать вражеская стволка по нашим пацанам. Чем раньше мы откроем огонь, тем быстрее она заткнется. Я это пацанам всем донес своим, они у меня в курсе, не бегут, как не в себя. Просто молодцы ребята, стараются. Быстрее добежать до орудия. Сейчас в связи с дронами мы его маскируем всякими возможными методами, подручными способами. Раньше как было? Подбежал к орудию, поднял ствол, выстрел. Сейчас подбегаешь к орудию, размаскировал его сначала. Размаскировал боеприпасник. Все это время... Все это силы, все это пот. Наша главная защита – это маскировка. Потому что если вскроют такое орудие, как гиацинт, они пока его не разберут, не успокоятся. Лично у меня есть медаль за отвагу. У расчета также имеется за отвагу, за храбрость Жукова. И участники СВО, защитники Курской области. В целом, все, слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом, все хорошо. Своим парням хочу сказать одно. Ребята, мы победим. Победа будет за нами. По-другому никак не может быть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный, жизни обеих ничего не угрожает, по восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых 2 детей. В результате пожара уничтожены 2 балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех 4 этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В основном думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины, особенно когда ротат. В основном это ремонты, так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируемы в поле и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, FPV-шки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Ну, было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Зет.
1: И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Москве 8 часов вечера. Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы. Будь воином.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой к своим семьям целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части, сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Эта молния поглубит достаточно для положения FPV противника самолетного типа. Еще одна, это уменьшенная копия, отличается большей скоростью. Намного больше возможностей, так как она, ну, то, что она меньше и легче, намного лучше управляется. То есть можно исполнять маневры и по-всякому заходить на цель. То есть это петля, бочка. Вот. Также отличается скоростью, то есть до 360 км в час.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

из обид пустых сложилась по всей жизни трещина. Из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: после зимы.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне. Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 75 боевиков, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. 5 украинцев получили сроки за убийство главы ВГА Михайловки. Приговор вынес Южный окружной военный суд. Преступление совершено в августе 2022 года. Злоумышленники заложили взрывчатку под водительское кресло автомобиля главы ВГА. В результате взрыва потерпевший скончался, а его малолетняя дочь получила травмы. Фигуранты получили сроки от 17 лет до пожизненного лишения свободы. В Запорожской области планируют создать круглогодичный туристический кластер. Он появится в поселке Кирилловка в рамках концепции, разработанной Единым институтом пространственного планирования Российской Федерации. В северной части поселка предложили построить кафе и фудкорты, городской рынок, скверы, санаторий Кирилловка. А в южной части – четырехзвездочный санаторно-оздоровительный центр, фермерский рынок, два отеля, общественную зону у воды с центрами водных видов спорта, парковую зону с автокемпингом и рыболовными базами, а также спортивный клуб с теннисными кортами, полями для гольфа и гостевыми домами. Оказавшимся в трудной ситуации жителям Запорожской области передали гумпомощь. В акции поучаствовали сотрудники учреждений культуры региона. Участие в подобных мероприятиях – это проявление взаимопомощи, солидарности и ответственности перед обществом, отметили в региональном Минкульте. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В ходе специальной операции был награжден медалью за спасение погибавших, медаль за храбрость второй степени. Штурмовые действия, 24-й год, взятие Серебрянского лесничества. Проводили эвакуацию раненых, ребят прямо с передовой, был раненый. Мой напарник был раненый тяжело, мы его вытащили. Так как не было людей, отказался от эвакуации, сам продолжал эвакуацию наших ребят. Принял решение, все друзья пошли, отец у меня на РСВО, правда, но в другом направлении, в Запорожском. Как бы не мог никак.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором

0: генерал. Лучше работы я вам синьоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучше работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: В Москве 10 часов ночи. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в Белолуцке. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал. Однако в результате вражеской атаки пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в больницу. Пострадавшие при ударе украинского беспилотника по глэмпингу в Луганске девушки проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Угрозы их жизням нет. Об этом сообщила заместитель главврача ЛРКБ по анестезиологии и реаниматологии Анна Никитич. Прогноз благоприятный, жизни обеих ничего не угрожает, по восстановлению прогноз тоже благоприятный. Девушке с травматической ампутацией правой кисти и открытым переломом правой бедренной кости сразу было проведено оперативное вмешательство, в том числе по восстановлению кисти, и оказано все необходимое лечение, отметила врач. Шесть человек, включая двоих детей, эвакуированы при пожаре в пятиэтажном доме Алчевского. Сгорание произошло в многоквартирном доме на улице Гмырем. По прибытии огнеборцы установили, что на пятом этаже горит балкон, а пламя уже перекинулось на соседний. Из задымленных квартир эвакуировали 6 человек, среди которых двое детей. В результате пожара уничтожены два балкона общей площадью 17 квадратных метров. Капитальный ремонт школы номер 52 в Луганске планируют завершить к началу нового учебного года. Сейчас работы одновременно ведутся на всех четырех этажах. Подрядчик полностью завершил демонтаж старых конструкций, продолжаются стяжка полов, внутренняя отделка помещений и замена инженерных коммуникаций. Также здесь появится дополнительное пространство для творчества и развития учащихся. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 23-го года себя в эвакуации. Сказали, нужны молодые ребята, кто хочет быть в эвакуации. Вышел, устроился. Нужен опыт в этом. Поначалу бегали просто с носилками. Там по 4 человека, по 5. Были минометные обстрелы. Как бы беспилотных аппаратов не было. Но в дальнейшем привык, все нормально. Потом сейчас уже проводим работу на квадроциклах, на байге, вплоть до мотоциклов.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка. На этом направлении противник потерял более 240 боевиков и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 230 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки. В преддверии Дня России глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев наградил отличившихся бойцов «Барс Белгород» и участников Харьковского сопротивления медалью за воссоединение Харьковской области с Россией. Российские военнослужащие на Харьковском направлении выполняют тяжелую необходимую работу. Для всех харьковчан очень важно, что идет освобождение нашей родной земли от киевского режима. Выражаю благодарность тем, кто сражается и защищает права и свободу русских людей в ходе специальной военной операции. Желаю всем вернуться домой к своим семьям целыми, невредимыми и с победой, отметил Ганчев. Военно-гражданской администрации сформирован и передан гуманитарный груз для одного из подразделений российской армии на Харьковском направлении, сообщил Виталий Ганчев. Доставили парням необходимое количество газовых баллонов, продукты питания, средства личной гигиены и бытовую химию. Желаем им скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми, сказал глава ВГА региона. К слову, все необходимое для подразделения было собрано благодаря поддержке волонтерских организаций и неравнодушных граждан Российской Федерации. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Было так охотно все время в небо смотреть. Выискиваешь что-то, ждешь каких-то, да, непонятных ситуаций. В мирное время нет у тебя опасности, то есть, ну, какой. Там постоянно работаешь под ДПЛА. Ну да, скоростные режимы, груза, разные управления, соответственно, баги, это же автомобиль такой неполноценный. Уже машина высокой проходимости, управление, соответственно, другое. То есть, ну, не так все просто, чтобы сел, приехал. Какие-то навыки определенно нужно иметь, смотреть под колеса, что там может попасть. То есть, ну, много чего разбрасывается. Тяжеловатая работа, скажу. То есть, не каждый ее осилит.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара укронацистов по Горностаевке, об этом сообщили в местной администрации. Украинские боевики обстреляли жилой сектор. Женщина получила множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо. Мы видим, что на правом берегу Днепра все больше становится живой силы, в составе которой вряд ли граждане Украины. Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран. Наемники, отметил Сальдо. Он добавил, что для них не имеет значения, на чьей стороне воевать. Более 180 миллионов рублей выплатили в 2026 году жителям Херсонской области, чьи дома разрушены или повреждены из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, на эти цели в бюджете года заложено более 413 миллионов рублей. Однако комиссии не всегда могут выехать на место из-за постоянных атак со стороны укронацистов. Сейчас решается, как упростить оценку разрушений, применяя новые технологии, чтобы люди быстрее получили деньги, рассказал Георгиев. Пожар в многоквартирном доме произошел в Новой Каховке. Горело подвальное помещение и две квартиры. Возгорание ликвидировала дежурная смена 10-й пожарно-спасательной части. Сообщили в ГУ МЧС России по Херсонской области. Информация о пострадавших не поступала. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Родом с Кемеровской области. Работал на карьере белозистом, добывали уголь. Призвался по мобилизации в 22-м году, с самого начала. Пошли, собрались с товарищами по работе. Все, поехали, служим. Подготавливаю дроны, устанавливаю взрывчатку, выставляю, проверяю, полетели. Сложного здесь ничего нету. Показали, объяснили, обучили. Все, работаем. Всегда, когда видишь вражеский беспилотник, всегда есть переживание, что вдруг что-то не сработает, как-то, может, где-то что-то накосячил, что и все, взорвется, не взорвется, попадет ли оператор, такое. Моими боеприпасами поражено, в пределах 25 целей. Я такого мнения, что останавливаться уже нельзя. Очень много работы проделано. Останавливаться нельзя.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

Идем ночной глиссадой к дому вместе, и приводу огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 8 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ударных БПЛА киевских боевиков. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Подробности уточняются. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай, Александровка и Пескуновка ДНР. Противник потерял свыше 115 боевиков, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Васильевка, ДНР и Новоподгородная Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 325 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей. Свердловская область закончила ремонт дорог в трех селах Тельмановского округа. Общая площадь обновленного покрытия составила более 21 тысячи квадратных метров. Параллельно в Макеевке дорожники из Московской области начали фрезерование старого асфальта на улице Островского для подготовки к следующему этапу работ. К слову, ремонт ведется в рамках программы регионов-шефов по восстановлению инфраструктуры республики. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша задача – научить экипажа работать быстро, тратить меньше снарядов на цель. Довели уже до того, что 2-3 снаряда цель поражается стабильно. Мы учим работать сразу с одной точки по нескольким целям с перенаведением огня. Ребята уже приезжают более-менее опытные, пристреленные. Сейчас основная задача – это научить поработать как можно быстрее.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

0: уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной, побудь со мной.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма.

эх, смотков летят серебряные выскорки, искорки. Эх, с души летят печали позапрошлые, ложные, и никакие беды не догонят чудо-коников.

Харьков Z. Музыка для сердца и души.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве час ночи.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни...

0: поклониться хочу.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: адресу Русь.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

Сотни тысяч заживо сожженных строятся в шеренги к ряду ряд. И

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег.

0: По весне большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
1: Радио Харьков Z. В Москве 3 часа ночи.